0: разочек. Сколько ты со свидал, Дарашида?
1: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop, optop.